0: Центр.
1: Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Реклама. Один ролик.
1: Ого, га-га-га, на поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонуса по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.

0: Kid Party.
1: Реклама. Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов 19 июля 26 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения премии не разрывно связана с риском получения убытков.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ого, га-га-га, на поле выходит MaxLine. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонуса по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.

0: Реклама.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
2: Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77. Возможность получения премии не разрывно связана с риском получения кубков.

0: Реклама. Один ролик.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
0: Вы слушаете Центр FM.

0: реклама. Один ролик.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону 375-29-527-77. Возможность получения премии не разрывно связано с риском получения убытков.

Центр FM. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: Реклама.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонуса по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону плюс 375-29-520-77-77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

0: будущие идеи. Лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muzsobaka.centerfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Do it pop, love me again. На правильном белорусском танцевальном радио Центр FM.

Новинки ефіра на центрі. Білоруський трек.

0: Новинки эфира на центре.
1: Сен и Деймен XTC. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете нигде. Все это вы услышали на «Центр FM», а что будет далее, через мгновение.

Новинки эфира на центре. Dynics и Bibi Feels Like. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира.

подкасте «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Гордо и Рейни Заненвелд. Локо Локо. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр

0: Кафе. Гостевые миксы белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио Центр FM.
1: Новый трек.

0: хочете тепла, их есть у нас. Так бы сказали юмористы про погоду в субботу в Беларуси. И если в Витебске плюс 22 и небольшой дождь, то в Гродно и Бресте до 31 градуса тепла, в Минске 27-28, в Гомеле и Могилеве около 25, солнечно и сухо. Так что если кто на дачу или на корпоратив там на свежем воздухе, надевайте легкую светлую одежду и попить не забывайте.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Space Jackers, Wukong и Evil Twin, Rave Baby. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.
2: Новый трек.

FM. Новий трек.

0: хочете тепла, их есть у нас. Так бы сказали юмористы про погоду в субботу в Беларуси. И если в Витебске плюс 22 и небольшой дождь, то в Гродно и Бресте до 31 градуса тепла, в Минске 27-28, в Гомеле и Могилеве около 25, солнечно и сухо. Так что если кто на дачу или на корпоратив там на свежем воздухе, надевайте легкую светлую одежду и попить не забывайте.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Белорусский трек.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Bart Skills и Dennis Caillou выпустили совместный трек «Your Mind on Acid». Bart Skills и Dennis Caillou представили свою первую совместную работу на лейбле Drum Code. Идея трека родилась из раннего наброска Caillou, которым он поделился со Skills. Skills заинтересовался звучанием, и вместе они развили композицию в энергичный трек с темными вокальными элементами и плотным ритмом. Your Mind on Acid уже звучал на выступлениях Bart Skills в этом году, включая Drum Code Майорка и Miami Music Week. Для Dennis Caillou этот релиз стал дебютом на лейбле Drum Code и новым этапом в развитии его звучания.

0: Центр FM. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Новый трек.

0: Обзор прогноза погоды, Белмед, препараты.
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьей триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель рук Белмед препараты.
3: Вы хочете тепла? Их есть у нас. Так бы сказали юмористы про погоду в субботу в Беларуси. И если в Витебске плюс 22 и небольшой дождь, то в Гродно и Бресте до 31 градуса тепла, в Минске 27-28, в Гомеле и Могилеве около 25, солнечно и сухо. Так что если кто на дачу или на корпоратив там на свежем воздухе, надевайте легкую светлую одежду и попить не забывайте.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: начала часа представляет сеть магазинов «Три цены».
1: Рекламная игра «Включаем лето» в «Три цены». Выиграй путешествие мечты на 15 000 рублей.

0: материал на нашу почту muzsobaka.centerfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Накс, Little Love на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах» – 30 лет, ни капли страха.
3: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.

в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Cosmic Gate и Command Control. Need a little love. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере Buy и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Дилан Фрэнсис.

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Новый трек.

0: выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by. Реклама.
1: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть Zika отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с Zika. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029 324 66 66.

0: Академфарм.
1: Вы хочете тепла? Их есть у нас. Так бы сказали юмористы про погоду в субботу в Беларуси. И если в Витебске плюс 22 и небольшой дождь, то в Гродно и Бресте до 31 градуса тепла, в Минске 27-28, в Гомеле и Могилеве около 25, солнечно и сухо. Так что если кто на дачу или на корпоратив там на свежем воздухе, надевайте легкую светлую одежду и попить не забывайте.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: Время обновлений в «Золотой мечте». Золотые и серебряные украшения со скидками до 70%. Выбирайте украшения мечты и наполняйте лето блеском. Акция действует по 30 июня. Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
2: Лето! Не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.
3: Как сохранить лето в банке?
2: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
3: А дальше?
2: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
4: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
5: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
6: УП «Мингаз» объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
7: Белорусский трек.

ефіра на центрі. W&W и Blair Fall in Love Again. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

0: Новий трек.
1: Scooter W&W. Welcome to the rave culture.

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
0: Внимание! Минск! 2 июля. Кульман 1. Новый автоцентр BLG и Geely Luxury Motors Plus. Все самое новое уже здесь. Новые стандарты. Эксклюзивные предложения. Приезжайте на Кульман 1. Звоните 7991. Luxury Motors Plus. Ваше движение к мечте.
2: Александр Лукашенко и Владимир Путин накануне провели переговоры в резиденции российского лидера на Валдае. Главы государств обсудили актуальные вопросы белорусско-российского взаимодействия в разных сферах, реализацию совместных проектов. Также в центре внимания была международная тематика и обстановка в регионе. Каждым годом союзное сотрудничество все крепче. На форуме регионов Беларуси и России оценивают результаты и взаимную выгоду. Заключены 220 контрактов на сумму в 1 700 000 000 рублей. Это в два раза больше, чем в прошлом году. Накануне форум завершил свою работу. Уникальная интеграционная площадка дает импульс развитию союзного государства. Памяти героя. Областной проект «Солдатская звездочка» увековечил имя военного медика Марии Горачук. На месте ее захоронения установили информационно-памятный стенд. Герой Великой Отечественной войны работала в медицинском санитарном батальоне. В боях под Смоленском она помогла спасти более 1500 солдат всего за 3 дня. Она лично вынесла с поля боя 146 раненых вместе с их оружием и более 35 раз становилась донором для пострадавших. Имена Ника в историю на Гомельщине уже установили порядка 30 таких информационных стендов. Осознанный выбор профессии и места работы. Сегодня стартовала приемная кампания для абитуриентов-целевиков. Планируется набрать около 6300 студентов. В топе медицинские, инженерные и аграрные специальности. Информирование в этом году усилили. Заказчики кадров обязаны публиковать данные о выделенных местах на своих сайтах и консультировать абитуриентов. Уже сейчас заключаются договоры о целевой подготовке. До 2 июля продлится прием документов. С 4 по 10 пройдут вступительные устные и практические испытания, а до 12-го абитуриенты будут зачислены. Главный подход в таком обучении – практикоориентированность, чтобы период адаптации на первом рабочем месте был минимальным и эффективным. А теперь новости наших деловых партнеров. В честь дня рождения сети Zika дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте Zika Buy и по телефону 8029-324-66-66. Березовский мясоконсервный комбинат завоевал высшие награды на международной выставке «Белагро-2026». В конкурсе «Чемпион вкуса» дипломы первой степени получили 4 продукта – колбаса рубленная, колбаса дымлянка, колбаски кабаносы для гриля с сыром, колбаса салями киндюк. Березовский мясоконсервный комбинат благодарит экспертов и народное жюри за признание. Эти награды подтверждают лидерство комбината и безупречное качество продукции. Я Евгений Лашковский. Хорошего дня!

Новинки эфира на центре. Лейтон Джордани и Green Velvet, Bennett Kicks, Rebuke Remix. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Лили Палмер и Армин Ван Бюрен. Айгири. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере Buy и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Мэдикс, Оли Джеймс и Ханна Лейн. Трансмиссион. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM.

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

Реклама. Лето ярче с бриллиантами. Только по 30 июня в царском золоте скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами. Торопитесь обновить свою коллекцию и начните лето с роскошью. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.

0: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
1: Утренний перелет. Деловые встречи. Ужин с близкими. Ваш день меняется, а ваш уровень комфорта остается неизменным. Премиальная карта «Белкарт Максимум» от Белагропромбанка сопровождает вас в каждом моменте. Комфорт в поездках, привилегии в аэропортах, удобные расчеты каждый день. «Белкарт Максимум». Бери максимум. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
2: Белагропромбанк. Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 21 филиал по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
3: УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
4: Новый трек.

0: партнер прогноза погоды «Белмед препараты».
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в 3-й триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУ Белмед препараты.
3: Вы хочете тепла? Их есть у нас. Так бы сказали юмористы про погоду в субботу в Беларуси. И если в Витебске плюс 22 и небольшой дождь, то в Гродно и Бресте до 31 градуса тепла, в Минске 27-28, в Гомеле и Могилеве около 25, солнечно и сухо. Так что если кто на дачу или на корпоратив там на свежем воздухе, надевайте легкую светлую одежду и попить не забывайте.
4: По материалам ресурса «Погода Бай».
5: Начало часа представляет сеть магазинов «Три цены».
6: Рекламная игра «Включаем лето» в «Три цены». Выиграй путешествие мечты на 15 000 рублей. Бассейн

0: Центр ФМ представляет DriveMix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. DriveMix. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Заряди свои выходные драйвом. Слушай Центр ФМ. Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
3: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
5: УКС Советского района города Минска предлагает современные квартиры в новом доме по улице Волгоградской, рядом с метро Московская и парком Челюскинцев. Звоните 8029-658-0021 или заходите на сайт UKSOF.BY.
6: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис Империс». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
7: Белорусский трек.

0: Реклама. Один ролик.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.

Новинки эфира на центре. Эссе «Make My Day». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете нигде.

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
0: Новое сердце Минска. Кульман-1. 2 июля. Открытие.

0: Плюс. Ждем вас.
1: Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил выпускников учреждений высшего образования с успешным окончанием учебы и началом очередной главы истории, которую они пишут сами. Глава государства убежден, что накопленные знания, помноженные на стремление совершенствоваться, приведут выпускников вузов к вершинам профессионального мастерства. Александр Лукашенко подчеркнул, что впереди у выпускников много событий, и каждый из них станет наставником, имя которому жизненный и профессиональный опыт, формирующий характер и волю для решения самых амбициозных задач. Глава государства пожелал выпускникам вузов веры в себя, ярких побед и вдохновения на новые достижения во благо родной Беларуси. Красный уровень погодной опасности объявлен в Беларуси на воскресенье и понедельник из-за жары, сообщили в Белгидромете. По прогнозам синоптиков, днем в воскресенье 28 июня на большей части территории страны воздух прогреется до плюс 30-34 градусов. Местами, а по западу во многих районах температура достигнет от 35 до 38 градусов. В понедельник 29 июня на большей части территории страны ожидается температура в пределах 35-39 градусов, и лишь местами градусники замрут на отметках плюс 30-34 градуса. В Минске в понедельник прогнозируется от 33 до 35 градусов. В Екатеринбурге проходят Дни молодежи. В этом году у праздника международный статус. К нему присоединилась молодежь Минска. Парк имени Маяковского стал местом притяжения для тысяч горожан. Там работают около 20 секций на разную тематику. Патриотизм, семейные ценности, спорт и другое. Не только на сцене, но и в каждом кадре. В Витебске открылась фотовыставка «Фестиваль крупным планом», которая стала частью праздничного календаря событий. Экспозицию подготовил фотоклуб «Двина». В выставочном зале «Духовской круглик» представили 40 снимков, сделанных в разные годы фестиваля. На фотографиях яркие выступления артистов, искренние эмоции зрителей и моменты, которые обычно остаются за кулисами. Экспозиция предлагает взглянуть на Славянский базар в Витебске глазами как фестивальных фотографов, так и простых прохожих через необычные ракурсы, игру света и живые эмоции. Посетить экспозицию смогут все желающие в течение месяца. А теперь новости наших деловых партнеров. Только по 30 июня в «Золотой мечте» скидки до 70% на золотые и серебряные украшения. Наполните лето блеском с «Золотой мечтой». Подробности на gold-dream.by и по телефону плюс 375-29-232-44-44. Березовский мясоконсервный комбинат завоевал высшие награды на международной выставке «Белагро-2026». В конкурсе «Чемпион вкуса» дипломы первой степени получили 4 продукта – колбаса рубленная, колбаса дымлянка, колбаски кабаносы для гриля с сыром, колбаса салями киндюк. Березовский мясоконсервный комбинат благодарит экспертов и народное жюри за признание. Эти награды подтверждают лидерство комбината и безупречное качество продукции. Я Евгений Лашковский. Хорошего дня! We'll be right back.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Bart Skills и Dennis Caillou выпустили совместный трек «Your Mind on Acid». Bart Skills и Dennis Caillou представили свою первую совместную работу на лейбле Drum Code. Идея трека родилась из раннего наброска Caillou, которым он поделился со Skills. Skills заинтересовался звучанием, и вместе они развили композицию в энергичный трек с темными вокальными элементами и плотным ритмом. Your Mind on Acid уже звучал на выступлениях Bart Skills в этом году, включая Drum Code Майорка и Miami Music Week. Для Dennis Caillou этот релиз стал дебютом на лейбле Drum Code и новым этапом в развитии его звучания.

Реклама. Подарков много не бывает. Ювелирная сеть Зика отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с Зика. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029 324 66 66.

0: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
1: Как сохранить лето в банке?
2: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
1: А дальше?
2: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
3: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
4: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
5: Утренний перелет. Деловые встречи. Ужин с близкими. Ваш день меняется, а ваш уровень комфорта остается неизменным. Премиальная карта «Белкарт Максимум» от Белагропромбанка сопровождает вас в каждом моменте. Комфорт в поездках, привилегии в аэропортах, удобные расчеты каждый день. «Белкарт Максимум». Бери максимум. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
6: Белагропромбанк. УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся, Бровки, 1. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.

0: Академфарм.
1: Вы хочете тепла? Их есть у нас. Так бы сказали юмористы про погоду в субботу в Беларуси. И если в Витебске плюс 22 и небольшой дождь, то в Гродно и Бресте до 31 градуса тепла, в Минске 27-28, в Гомеле и Могилеве около 25, солнечно и сухо. Так что если кто на дачу или на корпоратив там на свежем воздухе, надевайте легкую светлую одежду и попить не забывайте.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Ленском. Акция действует по 30 июня. Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
1: Лето не спросит, готов ты или нет, оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника, ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.
2: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет, реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
3: Белорусский трек.

0: реклама. Один ролик.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.

Новинки эфира на центре. Ахмед Хелми и Допенберг. Break it. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Wild. Олберт Брайт, Wild.

услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Новый трек.

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
0: Внимание! Минск! 2 июля. Кульман 1. Новый автоцентр BLG и Geely Luxury Motors Plus. Все самое новое уже здесь. Новые стандарты. Эксклюзивные предложения. Приезжайте на Кульман 1. Звоните 7991. Luxury Motors Plus. Ваше движение к мечте.
2: Александр Лукашенко и Владимир Путин накануне провели переговоры в резиденции российского лидера на Валдае. Главы государств обсудили актуальные вопросы белорусско-российского взаимодействия в разных сферах. Реализацию совместных проектов. Также в центре внимания была международная тематика и обстановка в регионе. А сегодня переговоры в расширенном составе. Беларусь стала площадкой для обмена гражданских лиц между Россией и Украиной. Сегодня в пункте пропуска Новая Гута на белорусско-украинской границе вновь гуманитарный обмен. Из Украины в Россию возвращаются 7 мирных жителей. Столько же человек отправляются в Украину. С приходом лета водный отдых становится особенно притягательным. Спасатели напоминают, что нельзя ходить на водоемы без взрослых, заплывать за буйки, нырять в незнакомых местах, купаться на необорудованных пляжах. В связи с установившейся жаркой погодой милиция усиливает контроль в местах массового отдыха. Помимо пеших нарядов используются электро- и мототранспорт, беспилотные летательные аппараты, возможности республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Минск и Екатеринбург договорились о проведении совместного патриотического форума. Он пройдет в следующем году, когда Минск получит статус молодежной столицы СНГ. А сейчас в Екатеринбурге проходят Дни молодежи. А теперь новости наших деловых партнеров. В честь дня рождения сети Zika дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте Zika Buy и по телефону 8029-324-66-66. Березовский мясоконсервный комбинат завоевал высшие награды на международной выставке «Белагро-2026». В конкурсе «Чемпион вкуса» дипломы первой степени получили 4 продукта – колбаса рубленная, колбаса дымлянка, колбаски кабаносы для гриля с сыром, колбаса салями киндюк. Березовский мясоконсервный комбинат благодарит экспертов и народное жюри за признание. Эти награды подтверждают лидерство комбината и безупречное качество продукции. Я Евгений Лошковский. Хорошего дня!

0: Это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Танцевальное радио Центр FM.
2: Новый трек.

0: Реклама. Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
1: УКС Советского района города Минска предлагает современные квартиры в новом доме по улице Волгоградской, рядом с метро Московская и парком Челюскинцев. Звоните 8029-658-0021 или заходите на сайт UKSOF.BY.

утренний перелет, деловые встречи, ужин с близкими. Ваш день меняется, а ваш уровень комфорта остается неизменным. Премиальная карта «Белкарт Максимум» от Белагропромбанка сопровождает вас в каждом моменте. Комфорт в поездках, привилегии в аэропортах, удобные расчеты каждый день. «Белкарт Максимум». Бери максимум. Подробнее на belapb.by и в офисах банка. Белкарт.

0: Включение техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм энд бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио Центр FM.
1: Новый трек.

0: партнер прогноза погоды «Белмед препараты».
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьей триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель групп Белмед препараты.
3: Вы хочете тепла? Их есть у нас. Так бы сказали юмористы про погоду в субботу в Беларуси. И если в Витебске плюс 22 и небольшой дождь, то в Гродно и Бресте до 31 градуса тепла, в Минске 27-28, в Гомеле и Могилеве около 25, солнечно и сухо. Так что если кто на дачу или на корпоратив там на свежем воздухе, надевайте легкую светлую одежду и попить не забывайте.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Начало часа представляет сеть магазинов «Три цены».
1: Рекламная игра «Включаем лето» в «Три цены». Выиграй путешествие мечты на 15 тысяч рублей. Бассейны,

0: Реклама. Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
1: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы не забываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!

0: Реклама. Один ролик.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.

0: FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.
0: Танцевальное радио.
1: Центр FM.
2: Новый трек.

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер Белджи и Джили Лакшери Моторс Плюс.
0: Новое сердце Минска. Кульман 1. 2 июля. Открытие автоцентра Лакшери Моторс Плюс. Белджи и Джили. Новые стандарты. Эксклюзивные предложения. Кульман 1. Телефон 7991. Лакшери Моторс Плюс. Ждем вас.
2: Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил выпускников учреждений высшего образования с успешным окончанием учебы и началом очередной главы истории, которую они пишут сами. Глава государства убежден, что накопленные знания, помноженные на стремление совершенствоваться, приведут выпускников вузов к вершинам профессионального мастерства. Александр Лукашенко подчеркнул, что впереди у выпускников много событий, и каждый из них станет наставником, имя которому жизненный и профессиональный опыт, формирующий характер и волю для решения самых амбициозных задач. Глава государства пожелал выпускникам вузов веры в себя, ярких побед и вдохновения на новые достижения во благо родной Беларуси. Беларусь и Россия прорабатывают возможность организации комбинированных туристических маршрутов для путешественников из третьих стран. Особый интерес такие туры могут представлять для гостей из стран Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Комбинированный тур – формат путешествия, который объединяет несколько направлений в одном маршруте. В Минске задержали мужчину, который в метро ударил пожилую минчанку. Ранее в сети появилась информация об инциденте с женщиной, которая громко пела в вагоне метро, после чего один из пассажиров применил к ней силу. Столичные милиционеры оперативно отреагировали на инцидент. Мужчина был установлен и задержан. Он рассказал, что ему не понравилось громкое пение пенсионерки. Общая длина торговых рядов на празднике Купалье в Александрии составит 1,7 километра. Чтобы гости праздника, который пройдет в Шкловском районе 11-12 июля, могли комфортно отдохнуть и перекусить, оборудуют 3,5 тысячи посадочных мест. Все торговые ряды планируют разместить на 4 тематических площадках. А теперь новости наших деловых партнеров. В царском золоте скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами только по 30 июня. Начните лето с роскошью. Подробности на царское.бай или по телефону плюс 375-29-716-44-44. Березовский мясоконсервный комбинат завоевал высшие награды на международной выставке «Белагро-2026». В конкурсе «Чемпион вкуса» дипломы первой степени получили 4 продукта – колбаса рубленная, колбаса дымлянка, колбаски кабаносы для гриля с сыром, колбаса салями киндюк. Березовский мясоконсервный комбинат благодарит экспертов и народное жюри за признание. Эти награды подтверждают лидерство комбината и безупречное качество продукции. Я, Евгений Лошковский, хорошего дня!

нужна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Кьюра RDY. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха. Пакет.

0: лето дает. Все жарче и жарче за окном. В Гродно и Бресте в воскресенье до плюс 34. Представляете, прямо филиал Египта какой-то. В Минске и Гомеле 29 градусов тепла. В Могилеве и Витебске 26. В общем, загорайте, только не сгорите.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muzsobaka.centrfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Накс, Little Love. На специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр-ФМ».

0: выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by. Реклама.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
1: УКС Советского района города Минска предлагает современные квартиры в новом доме по улице Волгоградской, рядом с метро Московская и парком Челюскинцев. Звоните 8029-658-0021 или заходите на сайт UKSOF.by.
3: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
4: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
0: Русский трек.

0: Реклама. Один ролик.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.

присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Джошуа, Out of My Mind. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира.

FM, а что будет далее, через мгновение. Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM. Это Центр FM.

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
0: Внимание! Минск! 2 июля. Кульман 1. Новый автоцентр BLG и Geely Luxury Motors Plus. Все самое новое уже здесь. Новые стандарты. Эксклюзивные предложения. Приезжайте на Кульман 1. Звоните 7991. Luxury Motors Plus. Ваше движение к мечте.
2: Александр Лукашенко и Владимир Путин накануне провели переговоры в резиденции российского лидера на Валдае. Главы государств обсудили актуальные вопросы белорусско-российского взаимодействия в разных сферах, реализацию совместных проектов. Также в центре внимания была международная тематика и обстановка в регионе. Каждым годом союзное сотрудничество все крепче. На форуме регионов Беларуси и России оценивают результаты и взаимную выгоду. Заключены 220 контрактов на сумму в 1 700 000 000 рублей. Это в два раза больше, чем в прошлом году. Накануне форум завершил свою работу. Уникальная интеграционная площадка дает импульс развитию союзного государства. Памяти героя. Областной проект «Солдатская звездочка» увековечил имя военного медика Марии Горачук. На месте ее захоронения установили информационно-памятный стенд. Герой Великой Отечественной войны работала в медицинском санитарном батальоне. В боях под Смоленском она помогла спасти более 1500 солдат всего за 3 дня. Она лично вынесла с поля боя 146 раненых вместе с их оружием и более 35 раз становилась донором для пострадавших. Имена Никанут в историю. На Гомельщине уже установили порядка 30 таких информационных стендов. Осознанный выбор профессии и места работы. Сегодня стартовала приемная кампания для абитуриентов-целевиков. Планируется набрать около 6300 студентов. В топе медицинские, инженерные и аграрные специальности. Информирование в этом году усилили. Заказчики кадров обязаны публиковать данные о выделенных местах на своих сайтах и консультировать абитуриентов. Уже сейчас заключаются договоры о целевой подготовке. До 2 июля продлится прием документов. С 4 по 10 пройдут вступительные устные и практические испытания, а до 12-го абитуриенты будут зачислены. Главный подход в таком обучении – практикоориентированность, чтобы период адаптации на первом рабочем месте был минимальным и эффективным. А теперь новости наших деловых партнеров. Березовский мясоконсервный комбинат завоевал высшие награды на международной выставке «Белагро-2026». В конкурсе «Чемпион вкуса» дипломы первой степени получили 4 продукта. Колбаса рубленная, колбаса дымлянка, колбаски кабаносы для гриля с сыром, колбаса салями киндюк. Березовский мясоконсервный комбинат благодарит экспертов и народное жюри за признание. Эти награды подтверждают лидерство комбината и безупречное качество продукции. Я Евгений Лашковский. Хорошего дня!

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Bart Skills и Dennis Caio выпустили совместный трек «Your Mind on Acid». Bart Skills и Dennis Caio представили свою первую совместную работу на лейбле Drum Code. Идея трека родилась из раннего наброска Caio, которым он поделился со Skills. Skills заинтересовался звучанием, и вместе они развили композицию в энергичный трек с темными вокальными элементами и плотным ритмом. Your Mind on Acid уже звучал на выступлениях Bart Skills в этом году, включая Drum Code Майорка и Miami Music Week. Для Dennis Caio этот релиз стал дебютом на лейбле Drum Code и новым этапом в развитии его звучания.

0: Центр ФМ представляет Драйв-микс с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Драйв-микс. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр ФМ. Реклама.
1: Лето! Не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.
2: Пока!

изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: партнер прогноза погоды «Белмед препараты».
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУ Белмед препараты.
3: О, лето дает. Все жарче и жарче за окном. В Гродно и Бресте в воскресенье до плюс 34. Представляете, прямо филиал Египта какой-то. В Минске и Гомеле 29 градусов тепла. В Могилеве и Витебске 26. В общем, загорайте, только не сгорите.
2: По материалам ресурса «Погода Бай».
4: Начало часа представляет сеть магазинов «Три цены».
5: Рекламная игра «Включаем лето» в «Три цены». Выиграй путешествие мечты на 15 тысяч рублей. Бассейны,

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
3: «Белинтертранс». Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. «Белинтертранс». Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
4: Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителя Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1. Ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло.
5: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
6: Русский трек.

0: Реклама. Один ролик.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.

FM. Новинки эфира на центре. Alphados Wake Up Dead Remix CRS. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзива не найдете.

0: партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
1: Новое сердце Минска. Кульман 1. 2 июля. Открытие автоцентра Luxury Motors Plus. BLG и Geely. Новые стандарты. Эксклюзивные предложения. Кульман 1. Телефон 7991. Luxury Motors Plus. Ждем вас.
2: Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил выпускников учреждений высшего образования с успешным окончанием учебы и началом очередной главы истории, которую они пишут сами. Глава государства убежден, что накопленные знания, помноженные на стремление совершенствоваться, приведут выпускников вузов к вершинам профессионального мастерства. Александр Лукашенко подчеркнул, что впереди у выпускников много событий, и каждый из них станет наставником, имя которому жизненный и профессиональный опыт, формирующий характер и волю для решения самых амбициозных задач. Глава государства пожелал выпускникам вузов веры в себя, ярких побед и вдохновения на новые достижения во благо родной Беларуси. Красный уровень погодной опасности объявлен в Беларуси на воскресенье и понедельник из-за жары, сообщили в Белгидромете. По прогнозам синоптиков, днем в воскресенье 28 июня на большей части территории страны воздух прогреется до плюс 30-34 градусов. Местами, а по западу во многих районах температура достигнет от 35 до 38 градусов. В понедельник 29 июня на большей части территории страны ожидается температура в пределах 35-39 градусов, и лишь местами градусники замрут на отметках плюс 30-34 градуса. В Минске в понедельник прогнозируется от 33 до 35 градусов. В Екатеринбурге проходят Дни молодежи. В этом году у праздника международный статус. К нему присоединилась молодежь Минска. Парк имени Маяковского стал местом притяжения для тысяч горожан. Там работают около 20 секций на разную тематику. Патриотизм, семейные ценности, спорт и другое. Не только на сцене, но и в каждом кадре. В Витебске открылась фотовыставка «Фестиваль крупным планом», которая стала частью праздничного календаря событий. Экспозицию подготовил фотоклуб «Двина». В выставочном зале «Духовской круглик» представили 40 снимков, сделанных в разные годы фестиваля. На фотографиях яркие выступления артистов, искренние эмоции зрителей и моменты, которые обычно остаются за кулисами. Экспозиция предлагает взглянуть на Славянский базар в Витебске глазами как фестиваль фотографов, так и простых прохожих через необычные ракурсы, игру света и живые эмоции. Посетить экспозицию смогут все желающие в течение месяца. А теперь новости наших деловых партнеров. Березовский мясоконсервный комбинат завоевал высшие награды на международной выставке «Белагро-2026». В конкурсе «Чемпион вкуса» дипломы первой степени получили 4 продукта. Колбаса рубленная, колбаса дымлянка, колбаски кабаносы для гриля с сыром, колбаса салями киндюк. Березовский мясоконсервный комбинат благодарит экспертов и народное жюри за признание. Эти награды подтверждают лидерство комбината и безупречное качество продукции. Я Евгений Лашковский. Хорошего дня!

Новинки эфира на центре. Оливер Смит и Бенджамин Русте. Be the One. Ремикс Мэра Мэг. На центре много интересного, а с каждым днем

Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Oh, boss, shut it down.

0: слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Пол Дайки, Кир Макаули, «When I Found You». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете нигде. Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by. Реклама.
1: УКС советского района города Минска предлагает современные квартиры в новом доме по улице Волгоградской, рядом с метро Московская и парком Челюскинцев. Звоните 8029-658-0021 или заходите на сайт UKSOF.by.

0: лето дает. Все жарче и жарче за окном. В Гродно и Бресте в воскресенье до плюс 34. Представляете, прямо филиал Египта какой-то. В Минске и Гомеле 29 градусов тепла. В Могилеве и Витебске 26. В общем, загорайте, только не сгорите.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Встречай выходные правильно. Центр FM представляет. Центр FM ТОП-20. Горячая двадцатка любимых настоящих топовых хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. Слушай в эфире в пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by.
1: Ну вот и вновь он летит. Тебе музыкальный привет от Центра ФМ. И, конечно, как всегда, добро пожаловать в наш обновленный Центр ФМ ТОП-20. Это чарт лучший, только лучший, несомненно, твоей любимой музыки, выбранной тобой, в котором встречаемся трижды в неделю, в пятницу в 5 вечера, в субботу, в воскресенье мы слушаемся как раз-таки тоже для того, чтобы подвести музыкальные итоги, для того, чтобы выбрать любимый хит, послушать его в конце-то концов, ну и, конечно, для того, чтобы просто здорово, весело, круто провести время. Ближайшие 2 часа я с удовольствием буду знакомить тебя с тем, как же распределились места в нашем параде звезд на этой неделе. Ну и главное, о чем напомню, на расстановку сил в нашей радио-двадцаточке влияешь только исключительно ты, голосуя за любимые треки и авторов на сайте centerfm.by. Как всегда, я тебя туда приглашаю с большущим удовольствием. Не стесняйся, в любое время дня и ночи заглядывай. Сайт работает круглые сутки, так что всегда рад твоим посещениям. Найди минутку времени и проголосуй за любимый или любимые. Если у тебя их много, то это и вовсе очень-очень здорово. Меня зовут Глеб Глебов. Тебе хорошего настроения, приятного прослушивания. Пора начинать.
0: Центр FM ТОП-20.
1: Джоэл Кори, а именно его Phases. Этого суперхита на этой неделе мы не досчитались. Именно он, Джоэл Кори, супер-диджей, музыкант, потерял место в параде звезд. Мы с удовольствием будем слушать его Phases в нашем плейлисте Центр FM. Но отныне он не участвует в радио двадцатки лучших и любимых. Отныне он аутсайдер нашего парада звезд. Но, естественно, и пополнение тоже случилось. О нем чуть-чуть позже, а пока к 20-й строчке.
0: Это Центр FM ТОП-20.
1: И открывает на этой неделе чарт лучших и любимых Келвин Харрис. В последние дни разгорелся настоящий грандиозный скандал вокруг его масштабных летних стадионных шоу в Дублине и Белфасте. А все дело в том, что буквально за пару дней до первых выступлений организаторы ввели жесточайшие возрастные ограничения, что спровоцировало целую ярость фанатов по всей Ирландии и Великобритании. А на стадионные концерты Келвин теперь категорически запрещено пускать лиц младших 17 лет. Это правило действует даже в том случае, если подростка сопровождает взрослый или родитель. И всем, кто не проходит по возрасту, отказано в возврате денег. Билеты же на эти выступления раскупали за считанные часы еще за несколько месяцев до шоу. При этом на этапе продаж в правилах было указано лишь стандартное для таких опен-эйров условие. Несовершеннолетние допускаются в сопровождении взрослых. А то, что правила изменили, впоследствии оставило тысячи семей у разбитого корыта. Родители, купившие билеты себе и своим детям, подросткам, потеряли деньги. Перепродать билеты через официальные платформы за пару дней до концертов также оказалось практически невозможно. Соцсети артисты и организаторов сейчас просто завалены гневными комментариями с обвинениями в мошенничестве. Вот такие вот дела. Не лучшим образом развиваются события у Келвина Харриса и в нашем параде звезд Центр FM ТОП-20. Его Ocean на этой неделе 2 строчки потерял. В итоге Келвин Харрис в команде с Джей-Зи Райс оказался лишь на 20-й позиции. Стало быть, именно он открывает 20-ку лучших и любимых на этой неделе, ну и он становится главным претендентом на вылет из чарта. Если нравится Ocean, заходи на Центр FM Бай и голосуй за него.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 20-е место.

0: одним из падений недели отметился сегодня прекрасный хит Age of Desire. Jonas Blue минус 4 позиции. В итоге только 19-я строчка нашего чарта лучших и любимых. За 7 дней столько пунктов. А утратить это, конечно, серьезно. Поддерживай лайком, голосуй, потому что вылетит хит. Вот прям чувствую, что на грани. Может и покинуть радио двадцатку лучших и любимых. Еще раз повторю, Jonas Blue, Age of Desire. Сегодня это 19-й номер Центр FM Топ 20, который мы продолжаем. Я надеюсь, продолжаем с удовольствием. Слушаем лучших из лучших, которые на протяжении целой недели мы выбирали. Номер 18, он не за горами, а скоро появится здесь. Через минуту в эфире Дон Толивер и Доджа Кэт. Это супердуэт с хитом Lose My Mind. Это сегодня 18-й строчка.
1: Топ 20. Центр FM представляет Drive-Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive-Mix. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM. Реклама.
2: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
1: Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM Топ 20. 18 место.

0: Ты слушаешь Центр FM ТОП-20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Итак, Дон Толивер. Недавно рэпер официально анонсировал свой новый мировой стадионный тур Nitro's World Tour. Установил исторический музыкальный рекорд, закрепив за собой статус главного хитмейкера 2026 в жанре хип-хоп. После того, как первая часть его тура в поддержку альбома Octane полностью распродала арены более чем в 30 городах, собрав миллионы долларов чистой выручки, Дон решил не останавливаться на достигнутом и обновил новую, еще более амбициозную волну концертов. Второй этап стартует 4 августа в Сакраменто, пройдет по крупнейшим стадионам Северной Америки, а уже осенью переместится в Европу, где завершится грандиозным шоу на легендарной О2 арене в Лондоне. Более того, параллельно с анонсом шоу стало известно, что альбом «Дон Октейн» официально признан самым стриминговым хип-хоп-альбомом года, преодолев планку в 1 миллиард прослушиваний на Spotify. Дон Толивер установил уникальное достижение. Все 17 треков с его пластинки одновременно попали в чарт Billboard Hip Hop Rap Songs. За всю историю американской музыки такие феноменальные результаты удавалось показать всего 5 артистам, и Толивер стал 6-м. Определенно, это успех, да? Чего не скажешь о Lose My Mind в рамках Центра FM ТОП-20. Сегодня дуэт Дон Толивер и Doja Cat теряет сразу 4 строчки и в итоге оказывается только на 18-й позиции списка. Номер 17. Давай-ка встретим, давай послушаем. Уверен, с удовольствием. Don't Give Up. Золотые слова, произнесенные когда-то Брайаном Адамсом, актуальны сегодня благодаря Silk, благодаря его обновлению хита от Chicken. Don't Give Up, номер 17 на этой неделе.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 17 место.

0: Австралийский дуэт Шоус. Буквально на днях музыканты устроили абсолютный аншлаг на культовых площадках в нью-йоркском Carriage House и лос-анджелесском The Roxy Theater. Участники звездной команды Ed Service и Джек Мэддин официально объявили, что гастроли с обычным диджей-сетами и флешками остались в прошлом. На американских концертах они развернули сложнейшую аналоговую сеть из живых синтезаторов, секвенсоров, драм-машин, усилив звучание приглашенными вокалистами, струнными и духовыми инструментами. Выступление Шоус в Нью-Йорке как раз совпало с победой местной баскетбольной команды в решающем матче плей-офф, из-за чего наэлектризованная, не иначе как, толпа устроила в зале настоящее безумие. Билеты перепродавались за огромные деньги. Вот так. Прямо же сейчас дуэт «Пакует чемоданы». В июле музыканты везут это масштабное живое шоу на родину, в Австралию, где билеты на площадке Oxford Arts Factory в Сиднее и Хоулер в Мельбурне будут полностью раскуплены в первые часы после старта продаж. Это абсолютно точно. Просто отлично! Отлично идут дела у дуэта и в Центр ФМ ТОП-20, и, несомненно, они это заслужили. Суперхит «Only You» от этой команды на этой неделе прибавляет одну позицию и в итоге оказывается на 16 месте нашего списка.
1: Центр ФМ ТОП-20 с Глебом Глебовым.
0: Мы продолжаем наш Центр ФМ ТОП-20, двигаемся дальше вперед, но перед тем, как перебраться к очередному суперхиту, давай-ка будем вспоминать, как распределились места в нашем звездном параде с 20-й позиции по 16-ю.
1: Номер 20.
0: Итак, напомню, открыли чарт лучших и любимых на этой неделе Келвин Харрис и Джейзи Райс, а именно их Ocean. Ocean, 20-я позиция.
1: Номер 19.
0: Номер 19 списка лучших и любимых Age of Desire от Jonas Blue.
1: Номер 18.
0: 18-я строчка на этой неделе отправляется дуэту Don't Oliver и Doja Cat. Lose My Mind от них.
1: Номер 17.
0: Номер 17 на этой неделе. Don't Give Up. Чикейн, Брайан Адамс, ну и, конечно, Силк.
1: Номер 16.
0: Ну и, наконец, 16-я строчка Центра ФМ ТОП-20. Тот самый полюбившийся нам Only You. Это Шоус.
1: Претенденты.
0: А теперь заценим претендента. Да, послушаем. Прекрасный хит. Не только послушаем, а еще и помечтаем. Называется ведь он Dreams, и он просто прекрасен. Ты убедишься в этом абсолютно точно уже в ближайшие минуты. Проспа, так называется проект, который подарил нам не так давно этот суперхит. Ну а сейчас тебе на оценку претендент Центр ФМ ТОП-20. Превращай его из претендента в участника, просто-напросто голосуя на сайте Центр ФМ. Бай.
1: Центр ФМ ТОП-20.

0: выбираешь или сама на сайте Центр.ФМ.бай. Заглядывай в удобное время. Но только что с нами No Broke Boys. Это Disco Lines. У него сегодня минус 3 строчки. И в итоге диджей оказывается на 15-й позиции. Дальше мчимся и встречаем еще одного диджея по имени Дон Диабло. В своем недавнем интервью, посвященному выходу его пластинки Flux, артист сделал резонансное заявление. Скорее всего, она станет последним полноценным студийным альбомом в его карьере. Музыкант разделил свою текущую деятельность всего на два направления. Это полный отказ от формата LP и переход на AE. Дон признается, что тратить годы на сборку концептуального альбома в эпоху стриминга стало экономически и творчески неэффективно. Вместо этого он планирует полностью переключиться на выпуск точечных синглов и интеграцию искусственного интеллекта в создании музыки и визуалов, что, кстати, вызывает серьезные споры среди его старых фанатов. Пока все обсуждают его европейские гастроли, Дон тайно завершил масштабный проект «За океаном». Он официально открыл свою вторую футуристическую студию в Лос-Анджелесе. Этот шаг подтверждает инсайты о том, что артист планирует проводить гораздо больше времени в США, работая над саундтреками и продюсированием американских поп и хип-хоп артистов. Вот такие вот планы у диджея. Легендарный «Enjoy the Silence» версии Дона Диабло сегодня прибавляет две позиции, и в итоге у него 14 пункт. Давай слушать.
1: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 14 место.

0: Ты слушаешь Центр FM ТОП 20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Ну вот она и наша обновочка «I'm moving to the sun». Такое красивое название, говорящее, носит хит от Хюгеля. Французский музыкант и диджей снова у нас в Центр FM ТОП 20 в рядах списка участников. И это здорово. 13-я позиция именно с этой строчки стартует сегодня «I'm moving to the sun». Ну и, конечно, очень рассчитывает на твою поддержку. Как минимум в ТОП 10 на следующей неделе, мне кажется, его надо было бы включить. Ну а мы, двигаясь дальше, встречаем Swedish House Мафия. Совершенно разные мировые технические издания сегодня вовсю обсуждают закулисье их недавнего концерта в Эстонии. Дело в том, что он вошел в историю как самый технологичный электронный open-air в странах Балтии. Это был настоящий триумф звуковой инженерии, о котором профильные издания спорят до сих пор. А дело вот в чем. Таллинское певческое поле. Это культовая, но крайне сложная площадка со специфическим ландшафтом и огромной дистанцией. И чтобы звук долетал до последних рядов без потери плотности, аудиоинженерам пришлось спроектировать уникальную конфигурацию. Команда звукорежиссеров группы совместно с локальными инженерами разработала крупнейший в истории балтийских опен-эйров массив сабвуферов. Было задействовано 7 отдельных источников звука, включая подвесные массивы для покрытия 105-метровой зоны. Спроектированы специалисты, развернули рекордный для региона звуковой комплекс, управляемый искусственным интеллектом. Шоу Swedish House Mafia критически зависит от глубокого низа. Обычные напольные сабвуферы на таком расстоянии гаснут, поэтому и было принято вот такое вот решение, такие радикальные решения, не иначе как. В итоге шоу получило официальную оценку 10 из 10 от продюсеров за беспрецедентный, пробивающий уровень низких частот. Все довольны, а это главное. Wait So Long от Swedish House Mafia. И сегодня 12-й пункт в списке лучших из лучших Центр FM ТОП 20. Давай-ка будем его сейчас и слушать.
0: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым. 12-е место.

0: Реклама.
1: Лето не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.

Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. 11 место.

0: слушаешь Центр FM ТОП-20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Супер-диджей из Британии Джеймс Хайп. Он действительно невероятно крутой. Убедиться в этом можно, посмотрев хотя бы однажды видеоотчет с его живых выступлений, что он вытворяет за вертушками. Это дорогого стоит увидеть. Двигаемся дальше. К слову, Behavior. Джеймс Хайп, 11-я строчка нашего списка лучших и любимых Центр FM ТОП-20.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым.
1: Ну а мы с тобой ровненько на середине пути. Прежде чем открыть тебе топ-10 списка лучших из лучших, давай будем вспоминать, как распределились места в нашем звездном параде с 15-й строчки по 11-ю.
0: Номер 15.
1: Итак, это номер 15. Тот самый No Broke Boys от Disco Lines.
0: Номер 14.
1: Стареющая классика Enjoy the Silence в обновлении в версии Дона Диабло. Она располагается сегодня на 14 месте.
0: Номер 13.
1: А это наша обновочка. I'm moving to the sun от Hugel. Французский диджей-музыкант сегодня удостоен 13-й строчки. И, собственно, именно с этой позиции он стартует в двадцатке лучших и любимых именно с этим хитом.
0: Номер 12.
1: Моя любимая Swedish House Mafia You Wait So Long. От нее 12-й пункт в Центр FM ТОП-20.
0: Номер 11.
1: И, наконец, тот самый Джеймс Хайп, а именно его Behavior. 11-я позиция списка лучших из лучших.
0: Претенденты.
1: Несомненно, один претендент. Список лучших. Опять-таки прекрасный трек под названием Satisfy. Келвин Харрис и Джази желают поучаствовать в нашем списке, и для этого достаточно лишь заручиться твоей поддержкой. Если трек понравился, голосуй за него на сайте Центр FM. Ну а прямо сейчас слушай эту красоту.

0: партнер прогноза погоды «Белмед препараты».
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или консультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в 3-й триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУ Белмед препараты.
3: О, лето дает. Все жарче и жарче за окном. В Гродно и Бресте в воскресенье до плюс 34. Представляете, прямо филиал Египта какой-то. В Минске и Гомеле 29 градусов тепла, в Могилеве и Витебске 26. В общем, загорайте, только не сгорите.
4: По материалам ресурса «Погода Бай».
5: Начало часа представляет сеть магазинов «Три цены».
6: Рекламная игра «Включаем лето» в «Три цены». Выиграй путешествие мечты на 15 тысяч рублей. Бассейны,

0: Начинай выходные правильно. Центр FM представляет чарт. Центр FM ТОП-20. Горячая двадцатка любимых настоящих топовых хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. Слушай в эфире в пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by.
1: Итак, добро пожаловать во вторую половину нашего звездного парада. Я приглашаю тебя вновь в Центр FM ТОП-20, в чарт лучших и любимых топовых хитов недели, в котором мы встречаемся каждую пятницу ровненько в 5 вечера в прямом эфире, а повторяемся по субботам и по воскресеньям, чтобы выходные проходили для нас еще ярче, еще музыкальнее. Просто проводим классно время. Мы подводим музыкальные итоги, выбираем самый любимый хит в финале нашего шоу. Мы, естественно, ему радуемся, мы его с удовольствием слушаем. Ну и вот один час. Сейчас разделяет и узнаем, кто же сегодня возглавляет радио двадцатку, а пока прям по курсу топ-10 самых горячих треков недели. Так что, как и обычно, я приглашаю тебя, оставайся, делай погромче, это важно, и настраивайся получать только и исключительно удовольствие. Меня зовут Глеб Глебов, время встретить 10-й номер списка.
0: Это Центр FM ТОП-20.
1: И сегодня это Fatboy Slim и настоящие легенды The Rolling Stones. Не так давно 82-летний гитарист Rolling Stones Кит Ричардс в интервью журналу заявил, что группа может полностью прекратить масштабное мировое турне. Сами выступления приносят музыкантам только удовольствие, а вот длительные путешествия очень сильно выматывают. На здоровье гитариста также сказывается его артрит. Вместо туров Ричардс предлагает устраивать серии концертов в одном конкретном городе, например, в Лондоне, Нью-Йорке, Париже или Риме. Вокалист же группы Мик Джаггер, наоборот, настроен куда оптимистичнее и заявляет, что с радостью отправится в привычный тур при первой же возможности. Ну а Ронни Вуд иронично отметил в прессе, что никто в группе не молодеет, поэтому выдерживать 4-месячные марафоны на стадионах старым составом становится физически просто невозможно. Стоит добавить, что полноценных гастролей в текущем году у группы действительно не запланировано. Последний масштабный тур команды завершился еще в 2024 году. Ну и на данный момент компромисс найден в том, что группа сосредоточилась на студийной работе. А к обсуждению живых выступлений, включая возможный тур в будущем году, музыканты вернутся чуть позже. Вот такие новости. Итак, те самые Rolling Stones в компании Fatboy Slim, и хит Satisfaction Skunk на этой неделе теряет у нас 4 строчки и оказывается 10-м в Центр FM ТОП-20.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 10-е место.

Это Центр ФМ ТОП 20. Двадцатка самых горячих хитов недели. Девятое место.

0: Not You, Not You, Not You, Иманвеклу из-за солнца и Софья Райс. Их Not You сегодня прибавляет одну позицию и оказывается на 9-м месте нашего Центра FM Top 20. Мы его продолжаем. Парад лучших, парад звезд. Самое, что на есть. И я напомню самое главное и основное, что этот парад составляешь только ты, исключительно голосуя за свои любимые хиты их авторов на сайте centrafm.by. Заглядывай в удобное для тебя время, абсолютно любое. Выбирай, хоть днем, хоть ночью, сайт работает, и поэтому заходи, отдавай голос за любимый хит или любимые хиты. Если у тебя их много, то это и вовсе очень-очень здорово. Ну а мы, не задерживаясь, мчимся дальше. На носу 8-я позиция. Это французы Offenbach, их Miles Away. Послушаем трек, а там и обсудим, что у них новенького.
1: ТОП 20. Реклама.
2: УКС советского района города Минска предлагает современные квартиры в новом доме по улице Волгоградской, рядом с метро Московская и парком Челюскинцев. Звоните 8029-658-0021 или заходите на сайт UKSOF.BY.
3: Как сохранить лето в банке?
4: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
3: А дальше?
4: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
1: Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП 20. 8-е место.

0: Ты слушаешь Центр ФМ ТОП 20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Итак, Оффенбах в недавнем интервью дуэт сделал очень важное заявление, которое не иначе как шокировало часть EDM-сообщества. Начиная с летних фестивалей текущего года, включая грядущую главную сцену Tomorrowland, Оффенбах полностью переходит на концепт авторских сетов. Артисты заявили, что отныне будут играть исключительно свою музыку, свои синглы и свои фирменные официальные ремиксы. Основной триггер такой вот реформы — это кризис уникальности на больших фестивальных сценах. Выступая на масштабных ивентах, таких как, ну, например, Tomorrowland или Ultra, артисты часто сталкиваются с проблемой: на протяжении одного фестивального дня разные диджеи играют одни и те же актуальные треки или ремиксы. И когда зритель слышит один и тот же бенгер три раза за день у разных музыкантов, размывается ценность их сета. Вот поэтому Оффенбах и заявили, что их цель — гарантировать аудитории, что 100% музыки, которую они услышат в течение часа их выступления, принадлежит исключительно самому дуэту. Это создает монополию на их собственный звук. В обосновании своей философии участники Оффенбах разделили современную клубную сцену на три жесткие категории, объяснив, кем они больше не являются и кем стали. Итак, первая категория — диггеры. Это классические диджеи, их сила в поиске редких пластинок, старого винила и формировании уникальной музыкальной библиотеки из чужих треков. Вторая категория — это технари. Артисты, делающие ставку на виртуозное техническое владение оборудованием, скретч, быстрое жонглирование треками, живые переходы. И, наконец, третья позиция, третья степень — это продюсеры. Музыканты, чье выступление ближе к живому концерту поп или рок-группы. Они используют диджейский пульт исключительно как инструмент для ретрансляции собственного студийного материала. Именно эту нишу Оффенбах и решили занять окончательно. Такие вот грандиозные планы у артистов. Посмотрим, что из этого получится. Их Miles Away на этой неделе теряет одну позицию и удостаивается 8-го пункта. Номером же 7 стала целая команда суперзвезд. Это Teddy Swims, это Tones and I и это тот самый David Guetta. Их Gun Gun Gun. 7-я позиция списка.
0: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым. 7-е место.

Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. Шестое место.

0: слушаешь Центр FM ТОП-20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: D.O.D. В настоящий момент этот британский диджей и продюсер полностью распродал свой дебютный тур по Австралии и активно перемещается между масштабными европейскими фестивалями, включая собственный фестиваль Some Days на Мальте и клубными площадками США. Недавно стало известно, что он возглавит дебютное американское супершоу Breakaway Music Festival в Нью-Йорке. Ивент впервые развернет свои сцены в знаменитом бруклинском парке Under the K-Bridge. Выступление D.O.D. в качестве одного из главных хедлайнеров наряду с легендарным Tiesto уже называют важнейшим шагом в его карьере и крупнейшей концертной площадкой в истории этого гастролирующего фестиваля. Тот самый D.O.D. его Confession сегодня прибавляет 3 позиции, и в итоге у него 6-й номер в нашем звездном чарте.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым.
1: Абсолютно верно. Это Центр FM ТОП-20. И у нас позади еще одна пятерка суперхитов. Мы настраиваемся встретить уже ТОП-5 списка лучших. А перед этим давай, как обычно, отмотаем время назад, чуть-чуть назад, и вспомним, кто разместил сегодня наши радиодвадцатки с 10-й позиции по 6-ю.
0: Номер 10. Right about now.
1: Яркий, заряженный Satisfaction Skank, Fatboy Slim, Rolling Stones. У них 10-й номер списка.
0: Номер 9.
1: Ну, а это уже совершенно другая история. Это Not You. Эту историю поведал нам диджей из Казахстана Иман Бек в компании Софьи Райса и Луизы Сонса. Они звучат на 9-м месте, располагаются сегодня в нашем Центр FM ТОП-20.
0: Номер 8.
1: Французские диджеи Оффенбах и их Miles Away. Это 8-й номер чарта.
0: Номер 7.
1: А вот здесь трио супергероев. Дэвид Гетта, Тедди Свим, Стоунз энд Ай, их Ган-Ган-Ган. 7-я позиция.
0: Номер 6.
1: Диджей из Британии D.O.D. Confession от него. Это 6-я строчка Центр FM ТОП-20.
0: Претенденты.
1: Еще один претендент в наш хит-парад звезд называется Give Me Some Time. Это супер-хит под названием Bingo Players. Именно они снова стремятся пополнить ряды нашего списка и являются пока претендентами в Центр FM ТОП-20. Давай снова заценим хит. Давай снова вспомним, как же он здорово звучит. И, конечно, поддержим его лайком. Все там на Центр FM. Bye.
0: Центр FM ТОП-20.

десятка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. Пятое место.

0: хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Сейчас ты действительно слушаешь Центр FM ТОП-20, наш чарт лучших и любимых, а в течение всей недели ты же его и составляешь на сайте centrfm.by. Заходи, не стесняйся и не ленись ни в коем случае. Именно от тебя зависят итоги. Составляю свой топ лучших из лучших. Только что один из таких — Broken Strings от Алана Уокера. У него сегодня минус две строчки и в итоге только пятый номер покинул топ-3 списка Алан. Ну, вполне возможно, что уже на следующей неделе и вернет свои былые позиции. Далее двигаемся и встречаем Боба Синклара, культовая фигура в мире электронной музыки, несомненно. Сейчас артист переживает новый пик активности. Он полностью обновил свой сет-лист, объединив винтажный французский хаус с ультрасовременным звучанием и запустил масштабный гастрольный тур, параллельно штурмуя мировые чарты серии новых синглов. График выступлений 57-летнего диджея расписан буквально по дням. Синклар делает ставку на масштабные open-air фестивали и эксклюзивные пляжные клубы Европы. Особый ажиотаж в прессе вызывает его грядущий сет в Ницце на променаде Дез Англии 16 июля, билеты на который в VIP-зону пляжного клуба Бокамар были полностью раскуплены в первые часы после анонса. Также организаторы швейцарского Палео фестиваля официально подтвердили, что Синклар станет главным хедлайнером электронной сцены, где он выступит впервые в своей карьере. Ну и, конечно, стоит добавить, что помимо классических диджей-сетов, артист активно развивает в Париже собственный формат ежемесячных концептуальных вечеринок «Би-бой и Шпати». Недавно специальным гостем его шоу стал легендарный хип-хоп-артист диджей Кэш Мани, что подчеркивает страсть Синклара к смешиванию олдскульного брейкбита, хип-хопа и фанка с классическим хаосом. Ну, что он, собственно, умеет делать просто идеально. Итак, I Can't Wait. Суперхит Боба Синклара на этой неделе в списке Центр FM ТОП-20 прибавляет один пункт и добирается до четвертой строчки. Давай-ка послушаем эту красоту.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. Четвертое место.

0: Итак, Baby Rexha, дебют альбома Dirty Blonde на первом месте чарта Billboard Top Dance, стал исторической вехой в ее карьере. Только за первую неделю после релиза пластинка разлетелась по миру тиражом 15 тысяч физических копий и цифровых загрузок. Для Baby действительно исторический момент. Она годами доминировала в танцевальных чартах как приглашенный артист или автор синглов, но ни разу не заходила на вершину в полноценном виде с полноценным альбомом. В ее танцевальном арсенале числится 19 треков, включая 7 попаданий в топ-10 и 2 суперхита номер 1. Это уже легендарный «Hey Mama» совместно с Дэвидом Гетто, Ники Минаж и Афро Джек. Трек удерживал первое место 11 недель в 2015 году. Ну и, конечно же, естественно, еще одна совместка с Дэвидом Гетто «I'm Good» — абсолютный феномен, лидировавший в чарте рекордные 55 недель, начиная с 22 года. «Dirty Blonde» же стал первой официальной записью Baby Rexha в альбомном чарте «Top Dance», которая сразу же принесла звезде золото. Главный же повод для гордости певицы — успех был достигнут без поддержки крупной корпорации. Разорвав контракт с Warner Records, Baby выпустила альбом на независимом лейбле Empire. В музыкальной индустрии такой переход часто сопровождается падением продаж из-за меньших бюджетов на маркетинг. Тот факт, что Биби оформила свой первый альбомный номер один именно сейчас, фанаты и критики называют абсолютным триумфом творческой свободы. Ну и, конечно, остается добавить, что лид-сингл этого альбома «New Religion», коллаборация с Faithless, за месяц до этого, в мае 26-го, также возглавил чарт Dance Mix Show Airplay, став четвертым синглом Биби на вершине этого хит-парада. Еще на прошлой неделе New Religion возглавлял и наш список лучших центров М-ТОП-20. Однако сегодня он потерял. Потерял сразу две позиции и удостоен бронзы списка. У него третья позиция. Серебро же чарта лучших, второе место. А Локу достаются, а именно Dive Into The Ocean от него. При поддержке Z by Portugal The Man была написана эта красота. Сейчас послушаем, ну а после обсудим.
1: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. Второе место.

0: Центр FM ТОП 20. Двадцатка самых горячих хитов недели.
1: Это был Алок в чарте лучших. Недавно артист запустил масштабную экологическую инициативу в рамках своего нового мирового турне Rave the World. По задумке, это не просто серия стадионных шоу, а самый амбициозный манифест устойчивого развития в истории электронной музыки. Проект стартовал с оглушительного дебюта в лондонском O2 Academy. Вместо классической диджейской сцены команда Алока разработала революционную футуристическую конструкцию под названием Rave Бокс. Кубической формы она установлена прямо в центре танцпола, что позволяет диджею находиться на одном уровне с фанатами и быть окруженным ими на 360 градусов. Вся визуальная система Rave Box от светодиодов до лазеров нового поколения потребляет на 45% меньше электроэнергии по сравнению со стандартными стадионными установками аналогичной мощности. Главная же фишка музыкальной программы тура — симбиоз ультрасовременного хауса и древней культуры. Алок официально сотрудничает с коренными народами бразильской Амазонки. В треке интегрированы священное песнопение и ритуальные звуки племен. Диджей заявляет, что хочет использовать рейв-культуру не для бегства от реальности, а как платформу для защиты легких планет. И каждое шоу сопровождается мощным эковизуалом. И это еще не все. Логистика тура просчитана искусственным интеллектом так, чтобы между городами артисты и оборудование передвигалось преимущественно на экологичном наземном транспорте или грузовиках на биотопливе. Ну и, наконец, процент с каждого проданного билета на стадионное шоу автоматически перечисляется в личный благотворительный фонд музыканта. Эти деньги идут напрямую общинам коренных народов Бразилии для борьбы с незаконной вырубкой лесов. Вот что задумал Алок. Красавчик, правда? Его же совместный с Portugal The Man Dive Into The Ocean на этой неделе в списке от Центра FM ТОП 20 прибавил сразу два пункта и добрался до второй строчки. Стало быть, серебро. Центр FM ТОП 20 у Алока. Вот такие новости.
0: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым.
1: Абсолютно верно, ты слушаешь Центр FM ТОП 20. Ну и прежде, чем раскрыть тайну недели, кто же сегодня возглавил нашу двадцатку лучших и любимых, давай будем вспоминать ТОП 5 списка пока что.
0: Номер 5.
1: Это Алан Уокер, это Изабелла Мелкман и Катерина Райан, их Broken Strings. Это пятая строчка.
0: Номер 4.
1: А и четвертая позиция. I Can't Wait. Нетерпеливый Боб Синклар.
0: Номер 3.
1: Биби Рекса, Faceless и номер 3 списка. Бронза. Центр FM ТОП 20 у New Religion.
0: Номер 2.
1: И, наконец, серебро чарта лучших у Dive Into The Ocean, Алок, Зиба и Portugal The Man. Кто же лидер? Кто номер один? Буквально всего ничего. Две минуты и узнаем.
0: ТОП 20. Белорусский трек.

0: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!
1: Встречай выходные правильно! Правильно! Центр-ФМ представляет Центр-ФМ ТОП-20. Горячая двадцатка любимых, настоящих, топовых хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр-ФМ ТОП-20 с Глебом Глебовым. Слушай в эфире в пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centrfm.by.
2: Ну вот и он, номер один нашего списка лучших и любимых, готов появиться. Главный момент чарта наступает. Пора встретить, наградить лучшего из лучших. И лучшим на этой неделе у нас становится Дженнифер Лопес. Да, в последнее время пресса очень активно обсуждает ее экранную химию с актером Бреттом Голдстином. А слухи о романе Джей Ло и ее коллеге стали одной из самых обсуждаемых тем июня. Журналисты и фанаты буквально засыпали пару вопросами. И, несомненно, не просто так. Бретт Голдстин сам выступил с автором сценария новой романтической комедии Netflix «Служебный роман». Он признался, что писал роль строго под Джей Ло, и проект просто не состоялся бы, если бы она отказалась. Чуть позже пара устроила невероятно яркое промо-турне. На ковровых дорожках и телешоу Брэд не скрывал своего восхищения партнершей. Ну а Дженнифер постоянно кокетничала и смеялась над его шутками. Кроме этого, журналисты откопали один архивный выпуск подкаста Брэда от 2018 года. И оказалось, что Голдстин является давним преданным фанатом Лопес. Еще 8 лет назад он восторженно признавался ей в любви. Однако во время прямого эфира одного популярного утреннего шоу на канале NBC ведущая прям в лоб спросила актеров, связывает ли их роман в реальной жизни. Дженнифер рассмеялась, замахала головой и твердо ответила: «Мы не встречаемся». Она добавила, что в Голливуде ее стабильно сводят абсолютно с каждым коллегой по съемочной площадке, с которым ее видят рядом. Голдстин мгновенно поддержал партнершу, переведя ее все сказанное в шутку, и подтвердил, что их союз остается исключительно профессиональным и дружеским. Вот такие вот дела. Джей Ло совместно с Дэвидом Гетто и «Save Me Tonight» от них сегодня возглавляет наш список лучших и любимых. Именно он, этот хит «Save Me Tonight», сегодня номер один. Встречай его совсем скоро, буквально через полминуты. Перед этим лишь напомню, что Центр ФМ ТОП-20 для тебя в эфире Центр ФМ. Абсолютно каждую пятницу в 5 вечера в прямом эфире по субботам и по воскресеньям мы слушаемся тоже для того, чтобы выходные сделать для нас как минимум приятнее. Мы классно проводим время здесь, чего тебе и желаю. Естественно, ярких и нескучных выходных. И слушай Центр ФМ, в частности Центр ФМ ТОП-20. Меня зовут Глеб Глебов, прямо сейчас дарю тебе номер один списка: Дженнифер Лопес, Дэвид Гетто и «Save Me Tonight». Давай слушать.
1: Центр-ФМ ТОП-20 с Глебом Глебовым. Первое место.

0: Академфарм.
1: О, лето дает. Все жарче и жарче за окном. В Гродно и Бресте в воскресенье до плюс 34. Представляете, прямо филиал Египта какой-то. В Минске и Гомеле 29 градусов тепла. В Могилеве и Витебске 26. В общем, загорайте, только не сгорите. По материалам ресурсов.

0: проекты и издающие EDM лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muzsobaka.centerfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.

0: Реклама.
1: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
2: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.

просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Джеймс Кеннеди, «Try Again». Вы на специалитетном белорусском танцевальном

0: Новинки эфира на центре.
1: Ния Мэнди и Блейк Лайт, Lose Yourself. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр-ФМ». Такого количества эксклюзива не найдете.

0: это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.
2: Танцевальное радио.
1: Центр FM.
3: Новый трек.
4: I'm so sorry, but I'm not taking off my glasses.

0: Центр ФМ представляет Drive Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive Mix. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр ФМ. Реклама.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: Гостевые миксы белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит

0: партнер прогноза погоды «Белмед препараты».
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического...
3: Начало часа представляет сеть магазинов «Три цены».
4: Рекламная игра «Включаем лето». В «Три цены» выиграй путешествие мечты на 15 000 рублей. Бассейн.

Центральная станция. Всем салют, я Кирилл Таргонский, и это «Центральная станция», эпизод 80-й. Что гремит на центральных танцполах от Минска до Майами? Никаких стилевых рамок, критерий один. Ритм, танцуют все, 18+. Погнали! Сегодня на станции, как всегда, много спешалитета. Робин Шульц, Мартин Хоргер, Стив Анджело, Робин С, Ом Ном, Чоколад Пума, Барт Скиллс, Пол Оукенфолд, Маркус Шульц, Грейс, наш постоянный блок ID Box со свежим белорусским треком и много других свежих интересных релизов. Будет круто, мощу на полную и Шазам с Гуглом вам в помощь. А открывает эпизод Робин Шульц и Мартин Хорга с треком «Аризона».

Центральная станция. Вы на правильном белорусском танцевальном радиоцентр FM. И это центральная станция. Трек-листом радиошоу вы можете ознакомиться на официальном сайте centrfm.by и ВКонтакте в официальной группе центра. За анонсами следите в Инстаграм и Телеграм, там же и фидбэк. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Далее на станции Томас Ньюсон и Лавра, Bad Habit, Rehab и Easy Bizu и If I Could Stop Time, Bart Skills и Dennis Kayo с треком Your Mind Is On Acid, Oxia, Domino в ремиксе от Space 92, а прямо сейчас Chocolate Puma с I Wanna Be You.

друзьям. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». И не забывай делать позвончей, чтобы эффект был достигнут. На фоне звучит «Оксия» с классикой «Домино» в ремиксе от Space 92. Центральная станция. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

Центральная станция. Белорусские электронные проекты, издающие EDM-лейблы, могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muz@centerfm.by. Впереди еще много нового и интересного. В этом блоке свежая музыка от Paul Oakenfold, Marcus Schulz и Grace, Not Over Yet. Наш постоянный блок со свежим белорусским релизом ID-Box. Кто будет в нем, узнаем совсем скоро. Gargan City, Work It Out, а прямо сейчас Going Deeper с

Информация для начинающих и уже состоявшихся диджеев. Центральная станция расширяется. Нам нужны вы и ваша музыка. Делитесь с нами вашими 60 или 30-минутными миксами. Мы их отслушаем, а что зайдет, поставим в программу гостевым миксом. Мы станция маленькая, но целеустремленная. Кому-то же надо начинать. Пора выходить из тени и замутить нашу собственную, отечественную, белорусскую, специалитетную, электронную, танцевальную DM-сцену. Отправляйте заявку на muz@centrfm.by с темой письма «Центральная станция». Все подробности получите ответным письмом. Центральная станция. Вы на Центр FM, и это центральная станция. С трек-листом радиошоу вы можете ознакомиться на официальном сайте Радио Центр FM by и ВКонтакте в официальной группе Радио Центр FM. За анонсами следите в Инсте и Телеграме, там же и фидбэк. Пишите, что вы думаете, мне очень интересно. Назад к музыке. Далее Головский, Azul and E, Rex, To The Beat, Wayne Conga с треком Body, Artbed и 642, Take You There, Green Velvet и Detlef, Bounce Your Body, Место, Listen To Me, а прямо сейчас и взви Честер Янги с Барби, On The Mic. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Вы слушали центральную станцию на правильном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Еженедельный лист актуальных, качественных, проверенных на практике диджеями клубных хитов. Надеюсь, было интересно. До новой порции. С вами был Кирилл Таргонский. Алоха! Центральная станция. Вы слушали центральную станцию с Кириллом Таргонским. Далее Drive Mix с Глебом Глебовым. Категория 16+.
1: Погода на Центр FM. Прогноз погоды представляет Академфарм. В своей жизни.

0: лето дает. Все жарче и жарче за окном. В Гродно и Бресте в воскресенье до плюс 34. Представляете, прямо филиал Египта какой-то. В Минске и Гомеле 29 градусов тепла. В Могилеве и Витебске 26. В общем, загорайте, только не сгорите.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Drive Mix. Реклама. Один ролик.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов у 19 июля 26 года. Подробности на сайте Макс Лайн. Бай и по телефону +375 29 527 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытка.

0: Вы слушали Drive Mix с Глебом Глебовым. Далее за Мартин Гаррикс Шоу. Категория 16+.
1: Реклама. Один ролик.
2: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
0: Гостевые миксы белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм энд бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио Центр FM.
3: Начало часа представляет букмекерская компания Макс Лайн.
4: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
5: Срок действия бонусов 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 120 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.

0: Или неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: С Максфлайном.
2: Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ.
3: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
4: Ого, га-га-га, на поле выходит MaxLine. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 500 27 77 77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.

0: Далее Drum Code Live с Эйдом Бейер на центре.
1: Категория 16+.
2: This is Drum Code Live with Adam Bayer.
0: Всем привет, вы на Центр FM танцевальном радио Беларуси. Я Адам Бейер, и это Drum Code Live. На этой неделе мы встретились с проектом Teenage Mutants, чтобы послушать микс, который они записали для нас в клубе Sisyphus в Берлине. Мы видели их в прошлом месяце на Drum Code Майорка, и теперь они вот-вот выпустят новый трек Hyperspace на лейбле True Soul. Давайте начнем.

0: Вы слушаете Drum Code Live с Эйдом Бэйер на танцевальном радио Беларуси Центр FM. Категория 16+.
1: Реклама.
2: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
3: Подробности на MaxLine Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
4: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!
0: Вы слушаете Drum Code Live с Эйдом Бэйер на танцевальном радио Беларуси Центр FM.
5: Категория 16+.
6: This is Drum Code Live with Adam Bayer.

Вы слушаете гостевой микс с Teenage Mutants в Drum Code Live с Адам Бейер на Центр FM, радио современной электронной танцевальной музыки.

Вы слушаете гостевой микс с Teenage Mutants в Drum Code Live с Адам Бейер на Центр FM, радио современной электронной танцевальной музыки.

Вы слушаете гостевой микс с Teenage Mutants в Drum Cold Life с Адам Бейер на Центр FM, радио современной электронной танцевальной музыки.

0: Okay, massive thanks to Teenage Mutants there for that.
1: Вы слушали гостевой микс от Teenage Mutants здесь, Drum Code Live, с Адамом Бейером от Center FM. Большое спасибо им. Как я уже говорил, их последний трек Hyperspace выходит на этой неделе на True Soul. Если вы хотите прослушать тот или иной эпизод в аудио, пользуйтесь своей любимой стриминговой платформой. А трек-лист последнего эпизода на centerfm.by появится спустя пару дней. На этом все. Всем хороших выходных, чем бы вы ни занимались. Помните, Drum Code навсегда. You've been listening to Drum Code Live. Adam Beyer returns next week. Вы слушали Drum Code Live с Adam Beyer на центре.
2: Реклама. Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
3: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С Макслайном.
4: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

0: слушали Helldeep Radio с Оливер Хелден. Категория 16+.
1: Реклама. Один ролик.
2: Ого, га-га-га, на поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможно, исключение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: Диджеи выбирают Беларусь. Это Центр FM. Радио современной танцевальной электронной музыки. Бит не знает границ.
3: Начало часа представляет букмекерская компания Макс Лайн.
4: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
5: Срок действия бонусов 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.

Вы слушаете радиошоу «Карма-Карма-Радио» с Шинза, только на Центр-ФМ.

Вы слушаете радиошоу «Карма Карма Радио» с Шинза только на Центр FM. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centrfm.by. Music is more than sound. House is more than music.

0: Вы слушаете радиошоу «Карма Карма Радио» с Шинза на танцевальном радио Беларуси «Центр ФМ». Категория 16+.
1: Реклама. Один ролик.
2: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов у 19 июля 26 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону плюс 370-25-900-27-77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: Вы слушаете радиошоу «Карма Карма Радио» с Шинза на танцевальном радио Беларуси «Центр ФМ».
3: Категория 16+.

радиошоу «Карма-карма-радио» с Шинза, только на Центр-ФМ. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centrfm.by.

0: Radio with Shimza.
1: Вы слушали радиошоу «Карма Карма Радио» с Шимза на центре.
2: Реклама. Один ролик.
3: Ого, га-га-га, на поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонуса по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375-29-520-77-77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
1: Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.